0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: В последние годы стремительно растет винтажный рынок. Старые лампы, украшения, мебель середины прошлого века, посуда, текстиль и одежда все чаще воспринимаются уже не как бывшие в употреблении вещи, а как предметы с историей, характером и все более высокой ценностью. То, что еще недавно можно было дешево купить на блошином рынке, сегодня продается в специализированных магазинах, реставрируется, коллекционируется и нередко превращается в полноценный источник дохода. Вместе с модой на винтаж возникла и новая профессия. Люди учатся искать редкие предметы, оценивать их стоимость, приводить в порядок и выгодно перепродавать. Где проходят границы между старой вещью и настоящим винтажом? Как понять, что действительно стоит денег и почему рынок секонд-хенд в Германии переживает настоящий бум? В студии Алена Колесникова и Леонид Поляков. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Лёнь, мы все знаем, что спрос определяет предложение, и поскольку вокруг появляется все больше магазинов с винтажными предметами, начиная от мебели и заканчивая украшениями, а в сети все больше платформ, посвященных винтажным вещам, соответственно, есть на это большой спрос.
2: Алён, я думаю, что здесь, если уж мы говорим о таких классических понятиях соответствия спроса и предложения, вообще можно даже задуматься о том, что первично, а что вторично, как там диалектика нас учит. Может быть, действует и обратная зависимость, потому что, когда есть такое большое предложение, а чем оно вообще, говоря, обусловлено? Тем, что Германия мирно живет много десятилетий. В домах у людей, просто в семьях скапливаются какие-то старые вещи. Их очень много. Видимо, какие-то из них, к сожалению, закончат свой век на свалке. Это обидно, но это так. А вот какие-то могут начать новую жизнь, и совершенно утилитарные предметы, какая-нибудь посуда, которая десятилетия назад продавалась, покупалась за какие-то деньги, безусловно, но ее покупали, чтобы пользоваться. А сейчас она становится таким совершенно культовым предметом. Это то, что люди собирают, покупают, продают и так далее. Таким образом, видимо, образуется ветвь вторичного рынка. Это интересно, это такие сложные достаточно механизмы, причем сложные даже не с точки зрения экономики, наверное, а с точки зрения психологии. Каким образом вещи, которые вчера воспринимались как обычные предметы обихода, сегодня становятся предметами коллекционирования. Это очень интересно.
1: Вот это вот философия экологичного потребления, которая очень
2: тоже
1: тяготеет как раз молодое поколение, они уже это впитали. Старшее поколение все-таки здесь немножечко более прагматично смотрит на жизнь.
2: Для молодежи, наверное, это вот как раз идея, зачем покупать то, что сейчас сделали, потратив заново энергии и материалы, если можно использовать то, что было сделано когда-то, и ничего тратить тоже не нужно, никаких ресурсов, понятно. А для старшего поколения, видимо, есть какая-то своя притягательность, потому что приятно увидеть у себя, например, дома в шкафу какую-то вазочку, которая стояла десятилетия назад, условно говоря, в таком же точно шкафу у твоей бабушки. Это всегда интересно, это приятно просто, это согревает, это эмоциональная вот такая связь. И для многих именно это является определяющим. Ты знаешь, что я, естественно, никогда не могу обойти автомобильную тему, поэтому вот я просто задам такой вопрос. Какой год выпуска автомобилей для каждого покупателя автомобильного винтажа или антиквариата является самым интересным, знаешь?
1: Честно говоря, нет, и вопрос застал меня врасплох, но я могу себе представить, что если бы я выбирала себе винтажную машину, в любом случае смотрела бы модели 50-х.
2: Одно из возможных решений, многие так и поступают, кстати говоря, потому что есть, понятно, и ценители более старой техники, довоенной, начала прошлого века, какой угодно. Но массовое восприятие этой проблемы следующее. Человек покупает автомобиль, который он помнит ребенком. Первое яркое воспоминание, связанное с какой-то техникой. Возможно, такой автомобиль был у родителей, у соседей, там просто видел он во дворе.
1: Ну, тогда ты предлагаешь мне Запорожец 70-х годов, а тут я пас, честно говоря.
2: А ты просто еще не пробовал, на самом деле. И многие, кстати говоря, вот сначала говорят «нет-нет», но это все заканчивается в момент первого вот такого контакта, а дальше начинаются чистые эмоции. Это же не техника, это именно эмоции. Собственно, это как раз то, что определяет, наверное, в значительной степени этот самый винтажный рынок, о котором мы сегодня говорим. Простой пример. Известно, что в Берлине, например, есть несколько целых районов, куда нужно, если вы хотите приобрести какую-то винтажную вещь, обязательно поехать, и там просто вы идете по улице и думаете, сколько же, оказывается, всего вот такого сохранилось. В одной антикварной лавке, может быть, продается действительно что-то совсем старое, антиквариат пресловутый, а винтаж — это как раз новая относительно тема, потому что, я говорю, это вещи, которые еще недавно воспринимались просто как обычный секонд-хенд, да, просто как подержанные вещи. И никто даже не мог себе представить, что когда-нибудь кто-то это будет коллекционировать. И я знаю, что ты хорошо знаешь этот рынок. Расскажи немножко об этом.
1: Что касается антиквариата, который не нужно ни в коем случае путать с винтажом, в Берлине это всегда был район Шарлоттенбург. Там была и есть до сих пор такая улица, называется Суаретштрассе. Она практически состоит из антикварных салонов. Но они сейчас приходят потихонечку в упадок. Почему? Потому что эпоха вещами, из которой люди хотят обладать, она сместилась. Это уже не 19 век и не 18, и не дальше вглубь старины. Купите пару журналов по оформлению дома и квартиры, и вы увидите, что за последние 10 лет эти журналы состоят из квартир, которые либо составлены из винтажной мебели середины века, мид-центр и модерн, так называемый, или это мебель, которая полностью повторяет их очертания и чуть ли не материалы. Что касается дизайна окружающих вещей, мы идем в магазин, мы видим какие-то новые, яркие, интересные вещи. Может быть, кто-то из нас их раньше никогда не видел, но если мы сравним то, что мы видим сейчас новое в дорогих магазинах, или это даже ширпотреб, оно практически полностью копирует формы 50-х, 60-х, 70-х годов. 50-е годы — это было зарождение дизайна, потому что были ремесла, и отношение совершенно другое было к вещам, которые нас окружают. Подход к стилям, подход к красоте определялся действительно ремесленниками. Этим никогда не занимались художники или, скажем, архитекторы. Ситуация изменилась, и мир получил вот тот дизайн, тот подход к дизайну, который мы имеем сейчас, а вещи, которые делались на заре зарождения дизайна, считаются культовыми до сих пор. Эта мысль в сознание потребителя входила очень медленно. Я помню, лет 20 назад, да даже и 10 лет назад практически ничего не стоило мебель или лампы или вазы тех лет, даже если они имели своего дизайнера и очень четко отражали какой-то определенный стиль. Но теперь вы видите, ситуация изменилась, и за последние несколько лет эти вещи подорожали практически в 10 раз. Как немцы говорят, «Tendenz steigend». Это значит, что дешеветь они не будут, а цена на них будет достаточно искусственно накручиваться и дальше. Что самое забавное, люди действительно согласны за это платить. И очень многие используют эту ситуацию. Посмотрели они, сколько сейчас возникло новых магазинов, новых платформ в интернете, что предлагает Etsy и eBay, платформы, к которым мы уже привыкли, и какие там цены.
2: Я думаю, что наши слушатели уже успели заметить, что Алена по образованию, вообще говоря, дизайнер. Поэтому вот такая вот исчерпывающая практически академическая вот такая вставка, историческая, если угодно. И этим надо, конечно же, пользоваться, потому что вот сейчас вы можете на самом деле узнать, как правильно те, кто не имеет такого образования, те, кто не является дизайнерами, как они могут оценить, вообще говоря, вот нынешний этот рынок всего, что связано с винтажными предметами, как, вообще говоря, этот рынок использовать и в роли покупателя, и, может быть, в роли продавца.
1: Лёнь, ты очень прав. Для людей, которые любят красивые вещи и согласны проводить свое время в окружении красивых предметов, а кроме того еще и умеют торговать, это прекрасная новая профессия, которая действительно сейчас в Германии приносит доход, но нужно хотя бы немножечко разбираться. Раньше существовали каталоги, нужно было идти в библиотеку, нужно было что-то изучать. Теперь достаточно попросить чат-GPT прислать ссылки на определенную литературу. Невероятно высока сейчас стоимость датской мебели. Во многом тот стиль, который разошелся потом по всему миру, придумали именно там. Это называется «Дэнише Смёбель», посмотрите цены на нее. Тиковое дерево, «Дэниш Хольц» — это устойчивое выражение. Вы заметите, что именно эта мебель обладает неповторимыми формами. Предметы мебели делались по тому же принципу, по которому в 50-е строили яхты. Вот те же летящие формы, те же гнутые линии, в принципе, их невозможно спутать ни с чем другим. Это, наверное, самое модное. Чуть позже, 60-е годы, прямоугольная мебель из более золотистого дерева разных сортов. Кто специально заинтересовался, знает, когда пожилые люди съезжают или умирают, освобождаются квартиры. Существуют фирмы, которые очень быстро появляются на месте событий и увозят с собой абсолютно все. Дальше начинается уже фильтрация, то есть люди понимают, что оказалось у них в руках и что они куда отправят. Для того, чтобы сделать хороший бизнес, нужно завести знакомство именно в этой среде и получать непосредственно от них винтажные вещи, потому что на каждом этапе происходит достаточно серьезная накрутка. Можно, конечно, покупать и на блошиных рынках, и потом выставлять их в частном порядке на платформы, на eBay, в частности, или на Kleinanzeige, существуют и другие платформы, или же просто отнести на аукцион. Если вещь продастся, вы получите какие-то деньги. Для того, чтобы заниматься этим серьезно, нужно, конечно, основать фирму или стать частным предпринимателем и делать это уже так, как положено.
2: Да, согласен. Но, конечно, если речь идет действительно о такой профессиональной деятельности, когда человек свою основную работу просто, видимо, прекращает и говорит, теперь я решил переквалифицироваться в антиквара или специалиста по винтажным предметам. Но даже не обязательно совершать такой сразу решительный шаг, потому что многие вещи, и, кстати говоря, вот многие даже вполне успешные специалисты, которые занимаются такой торговлей, начинали, стартовали весь вот этот свой гешефт, свой бизнес как хобби. У многих это начиналось именно так. И буквально вот какая-то случайность, достаточно было пойти кому-то на тот же блошиный рынок, найти какую-то интересную вазочку или какую-то фигурку, предмет посуды, все что угодно. И вот с вот этого начиналась такая эмоциональная связь с этой темой. Дальше больше, и вот этот процесс просто потом уже заходил достаточно далеко, когда действительно человек мог сказать, окей, теперь это не хобби, теперь это уже у меня основная работа. Так тоже бывает достаточно часто. И вот интересно, что такие люди со временем вырабатывают, это очень интересно за кем-то из специалистов понаблюдать, когда, скажем, он идет по блошиному рынку, совершенно обычному, там, где вы, где я, ну вот, может быть, Алене, конечно, там откроется больше все-таки истинное, а большинство-то просто не замечает даже, какие предметы лежат на этих прилавках и проходит, не оборачиваясь, не глядя на эти предметы, проходит мимо. Достаточно там оказаться вот такому специалисту, и вы поразитесь просто, если были рядом с ним в этот момент, сколько всего интересного мы пропускаем просто мимо, потому что глаз не натренирован. Так как вот у такого специалиста, который действительно бегло достаточно, он быстро проходит вдоль этих торговых рядов, бегло поглядывая на прилавки, в какой-то момент останавливается и показывает «вот оно».
1: Ну вот еще совет специалиста, если угодно. Допустим, вам понравилась какая-нибудь вазочка, и непонятно за счет чего понравилась, и непонятно, какая это эпоха, что за производитель, стоит ли она хоть что-нибудь. Загуглите ее. Существуют различные эпы, можно ими воспользоваться, но это не обязательно. Телефон моментально покажет вам, что это за вазочка, сколько она стоит, а также высветятся похожие вазочки в том же стиле, которые могут стоить намного дороже. На самом деле, я имею в виду какие-то платформы или аукционы, но вполне возможно, что вот более дорогая, более серьезная вазочка на рынке будет стоить столько же. Один раз посмотрев на эти вазочки, вы, скорее всего, их уже не забудете. Это у вас в голове уже отложится. Ну, это так с каждой вещью, которая вам понравится. Вы не заметите, как сами станете специалистом.
2: И вот таким образом кто-то из наших слушателей, послушав и обратив внимание на эту тему, скажет, ну а почему бы мне это не попробовать действительно? И пройдет буквально несколько месяцев, у нас появится среди наших слушателей еще один вот такой квалифицированный специалист по винтажным предметам.
1: В Фейсбуке существуют группы по интересам, и многие нашли друг друга, потому что интересуются оценкой винтажа и просто хотят пообщаться на эту тему. И там я много раз читала, что люди, принеся с барахолки какую-то достаточно ценную вещь, сдали ее на аукцион или поставили на Kleinanzeige. Kleinanzeige — это платформа, мы рассказывали о ней в одной из прошлых передач, там можно в частном порядке продать частную вещь. Если вы не продаете 200 или 300 вазочек и статуэток в месяц, вы можете себе позволить такой приработок, но нужно всегда читать правила платформы, потому что в какой-то момент, если количество продаж превысит допустимую норму, вами, конечно, платформа заинтересуется, и тогда уже придется становиться предпринимателем.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песни на русском языке, которые мы подобрали для вас.

Моя работа проста, я смотрю на свет. Ко мне приходит мотив, я отбираю слова. Но каждую ночь, когда восходит звезда, я слышу плеск волн, которых здесь нет.

ждешь, когда выпадет снег. Но электричество смотрит мне в лицо и просит мой голос. Но я говорю тому, кто видел город уже.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

0: «Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».
1: Некоторые неправильно сомневаются, что восхваление самих себя вредит и никого не украшает. Мы думаем иначе. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и скромнее, всех превосходим.

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.